0: Зукеру. Это итальянский певец и композитор. Да, он, мне повезло поработать с ним. Я написал песню одну для него.
1: Hat ein Lied für Zucchero geschrieben.
0: Ну, мы вместе поработали, и получилась песня.
1: Wir haben zusammen gearbeitet und daraus ist ein Lied entstanden, was er geheim halten möchte, durch Secret,
0: да? Да, да, ну пусть это остается секретом, если он когда-нибудь это услышит, это интервью, но он поймет, кто это.
1: Wenn Zucchero unser Interview hören sollte, dann wird er wissen, was gemeint ist.